Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в войне.

Сколько мне лет? И не боюсь я осенних примет, возраст мой, будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? Он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори, сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и

0: Guys, why are you crying?
1: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Page just finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
0: You're coming back, aren't you?
1: Maybe. Well, if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
0: So it's set. You're back on the 9th of September.
2: Pensavo peggio!
0: Don't listen to them.
3: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting licence for a reason? Our licence allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programmes that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licences help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
4: The voice of Adelaide's diversity.
5: 103.1 FM.
6: Добрый вечер, дорогой слушатель радиопередачи «Время благоприятное». Продолжая свой жизненный путь, каждый человек ожидает чего-нибудь, и чаще всего это ожидание зарплаты или других регулярных денежных вливаний. Но притом христиане ожидают и при этом на законных основаниях прихода своего Господа. Хотя само появление Господа славы и будет сопровождаться тяжкими наказаниями и разными скорбями, но люди, знающие Христа лично, знающие Его необъятную любовь и нежность, надеются избежать всего этого и попасть в прямое присутствие Вседержителя. Предаваясь этой мысли, мысли физического присутствия Христа, наше воображение, наши чувства, наша душа трепещут от радости, от предвкушения незыблемого состояния восторга, от жизни, никогда не прекращающейся. К этому будем направлять свои взоры, к тому ликованию и радости, к самому центру нашей жизни, нашей веры, к Иисусу Христу. Ей гряди, Господи!
7: Сегодня мы продолжим беседу о последнем времени. На прошлой неделе мы говорили о признаках второго пришествия, предсказанных Христом, лжехристах, стихийных бедствиях, войнах, голоде, гонениях на христиан, духовном состоянии церкви. Сегодня мы обратим внимание на время, названное в Библии «великой скорбью». Дыхание этого времени становится все более и более ощутимым.
8: В Библии находится немало текстов, говорящих о последнем времени. Большинство из них побуждает христиан бодрствовать и быть готовыми к встрече со Христом. Но в Священном Писании есть несколько предупреждающих текстов, которые охлаждают слишком горячие головы, убежденные в том, что пришествие наступит буквально на днях. Одно из таких предупреждений находится во втором послании к Фессалоникийцам. Апостол Павел пишет: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Но если внимательно прочитать это заявление апостола, то становится очевидным, что сегодня оно является не только предостережением, но и пророчеством. Причем о самых последних событиях перед пришествием Христа.
7: Прежде всего, апостол указывает на отличительные признаки времени, в которое произойдет пришествие Христа. Первый признак – отступление. Об этом можно было бы говорить очень много, потому что отступление от Бога в наши дни достигло невиданных масштабов. Но мы обратим внимание на второй признак – появление на мировой сцене личности, которую Священное Писание называет Антихристом.
8: Продолжая пророческое слово, апостол Павел пишет во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, что тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Обратите внимание, насколько точно это пророчество согласуется с предсказанием Христа о последнем времени. В 24 главе Евангелия от Матфея Господь назвал последним признаком Его пришествия проповедь Евангелия во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. В послании к Фессалоникийцам Дух Святой показывает, что произойдет дальше. Люди должны будут сделать выбор в пользу Бога или же Антихриста. И те, кто отвергнет Спасителя Господа Иисуса Христа, примут Антихриста. Апостол Павел обращает внимание, что пришествие Антихриста будут сопровождать различные знамения и чудеса. Как раз это и происходит в наше время. Действие обольщения усиливается. Средства массовой информации переполнены сообщениями о различных чудесах, рекламой услуг оккультного происхождения. Сатана демонстрирует свою власть и силу. Но это еще, как говорят, цветочки. Настоящее бедствие наступит, когда Дух Святой оставит этот мир. Тайное беззаконие уже в действии. Но своего апогея она достигнет в дни правления Антихриста на земле. Библия называет время его правления великой скорбью. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет.
7: Итак, Антихрист. Что это за загадочная личность? Слово «Антихрист» расшифровывается очень просто. «Анти» – это приставка, обозначающая противоположность, противление. Христос – это Мессия, помазанный, одно из имен Иисуса из Назарета. Эти две части соединятся не только в одном слове, но и в одной личности. Правда, некоторые богословы считают, что Антихрист – это собирательное название, которое вмещает в себя все зло, все противление Богу. Это верно, но только отчасти. Из пророчеств Библии мы видим, что Антихрист – это личность, человек греха, сын погибели, в которой будет сконцентрировано все зло во Вселенной, в которую воплотится сам дьявол.
8: В Библии говорится о том, что дух Антихриста уже давно действует на земле. В первом послании от Иоанна написано о характерных особенностях этого духа. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. В мире было и есть много людей, в которых явно проявляется дух Антихриста. Но все это только образы личности, которая выйдет на сцену в последнем действии человеческой истории.
7: Об Антихристе последнего времени много написано в 13 главе книги Откровения. Время не позволяет прочесть нам всю главу, вы это можете сделать сами. Мы только попытаемся увидеть характерные черты этой личности, а также характеристики его правления.
8: Вот черты личности Антихриста. Гордость, превозношение, противление Богу и всему святому. И даны

0: характеристиками. Единая всемирная политическая система. Дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Единая всемирная религия. И поклонятся ему все живущие на земле. Единая всемирная экономическая система и тотальный контроль за людьми. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. А теперь посмотрим, как исполняются эти пророчества в наши дни.
1: Сначала обратим внимание на создание единой политической системы. Из 13 главы Откровения видно, что правление Антихриста будет охватывать весь мир. Новое тысячелетие внесло в наш лексикон новое слово – глобализация. Этот термин обозначает построение единого мирового сообщества. В перспективе глобализация направлена на создание единой экономической и политической системы мира. По сути, эта идея не такая уже и плохая. В положительном смысле она будет осуществлена Христом во время тысячелетнего царства. Вопрос в том, что люди строят совершенно другое. Люди хотят построить мир без Бога. Сегодня уже открыто говорят, и я думаю, немало делают для создания единого правительства. Мир, уставший от коррупции, преступности, обмана, мечтает о сильной личности, которая поведет за собой людей к светлому будущему.
0: В 2004 году председатель Европейской комиссии Романо Проди посетил Вашингтон. При встрече с Джорджем Бушем Проди пытался произвести на американского президента впечатление грандиозностью планов европейского строительства. Он описывал процесс расширения Европейского Союза. В 2004 году численность населения ЕС составила 450 миллионов человек, а его территория простиралась от Атлантики до границ России. Джордж Буш заметил: «Прямо как Римская империя». Другие гости восприняли замечание американского президента как легкий сарказм. Тем не менее, Джордж Буш вольно или невольно попал в точку. Стремление к объединению Европы имеет глубокие исторические корни. По сути, это попытка возродить Римскую империю. И многие европейские политики говорят об этом открыто.
1: Многие связывают эти стремления с предсказанием, которое находится во второй главе книги пророка Даниила. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». И что ты видел железо, смешанное с глиной горшечное, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Четвертое царство в этом предсказании – это Римская империя. Не указывают ли попытки воссоздания этого царства на пальцы на ногах у истукана? Не может ускользнуть от внимания и следующая интересная деталь. Здание Европарламента, введенное в эксплуатацию в Страсбурге в декабре 2000 года, то есть на рубеже столетий, по своей архитектуре напоминает Вавилонскую башню –

0: На одном из рекламных плакатов ЕС была помещена надпись «Много языков, один голос». По сути, архитекторы ЕС объявили себя продолжателями дела, которое Бог прервал в Древнем Вавилоне.
1: Но Евросоюз – это только пробный камень. В октябре 2008 года было распространено заявление экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, в котором он предлагает создать всемирное правительство. «Если мы создали Европарламент, то зачем нам останавливаться на полпути? Доведем этот процесс до конца. Реорганизуем ООН в международный парламент». Идея мирового правительства не нова. Но раз человечество стоит на краю пропасти, и для реализации креативных идей необходима соответствующая исполнительная структура, то создадим такое правительство, которое будет решать проблемы, непосильные для одного государства, пусть даже самого мощного, заявляет экс-президент Грузии и предлагает в срочном порядке созвать чрезвычайную сессию ООН.
0: Влиятельное лицо в мировой политике Зигмунд Бжезинский говорит, что мир вступает в эру, не похожую ни на одну предшествующую. Мы движемся к технотронной эре, которая легко может перейти в диктатуру. Он говорит, что общество переживает информационную революцию, основанную на развлечениях и массовых зрелищах, которые представляют собой еще один вид наркотиков для масс, становящихся все более бесполезными. Далее Бжезинский отмечает, в то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможным осуществлять почти непрерывный контроль над каждым гражданином и вести постоянные обновляемые компьютерные файлы досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека. Это только открытая информация на этот счет. Но даже в ней невозможно не увидеть контуры нового мирового порядка.
1: Второй составляющей правления Антихриста будет единая религия. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе, и поклонятся Ему все живущие на земле», написано в 13 главе Откровения.
0: Скорее всего, новая всемирная религия проложит путь через объединение существующих религий. Также очевидно, что религия будет одним из важнейших компонентов всемирной власти Антихриста. А теперь посмотрим на некоторые тенденции, которые присутствуют в религиозной картине современного мира. Думаю, что ведущие социологи начала 20 века были бы очень удивлены, увидев, какое значение имеет религия в начале 21 столетия. Чего стоит факт, что саммиту мировых политических лидеров, который состоялся летом 2006 года, предшествовал саммит лидеров мировых религий. Это говорит не только о роли религии в современном мире, а также и о том, что религия становится, или, может быть, уже стала, инструментом большой политики. И не только политики. Интересное заявление распространило 6 ноября 2008 года агентство «Интерфакс». В нем говорится о том, что председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил о намерении направить избранному президенту США Бараку Обаме письмо с просьбой поддержать проект создания при ООН Всемирного совета религии. Выступая на круглом столе в Москве, муфтий пояснил, что главной задачей такого совета должно стать обеспечение международной безопасности, содействие защите от терроризма и ядерной угрозы в глобальном масштабе. При этом штаб-квартира этого органа в соответствии с предложением мусульман России должна находиться на Святой Земле, поскольку Иерусалим, по словам Таджуддина, является обителью мира, святыней для христиан, мусульман и иудеев. И еще одно событие, которое состоялось буквально днем раньше. 5 ноября 2008 года президент Ирана Махмуд Ахмадинежад встретился с находящимся в стране католикосом армянской церкви. В ходе встречи Ахмадинежад заявил: «Как мусульмане, так и христиане верят в явление Вселенского Спасителя. Именно это и является символом объединения последователей этих религий». Посмотрите, в этих заявлениях налицо и объединение религий, и главный фактор объединения – Вселенский Спаситель. Весьма интересно, что исходят они из уст представителей ислама, которых ранее считали самыми непримиримыми противниками объединения религий. В качестве штаб-квартиры Всемирного совета религий предлагается Иерусалим, город, который в Откровении духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Во второй главе второго послания к фессалоникийцам написано, что Антихрист будет противиться и превозноситься над всем, называемым Богом или святынью, и даже сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Интересно, читают ли мировые лидеры пророчества Библии? Во всяком случае, они их исполняют. И исполнят до малейшей детали.
1: Мы не будем сегодня говорить о всеобщей экономической системе. Она уже практически существует. Или о системе тотального контроля. Об этом мы уже не раз говорили. Имплантация подкожных чипов идет полным ходом. Хочется обратить внимание на то, какую позицию должны занимать христиане ввиду сбывающихся признаков пришествия Христа.
0: Во-первых, когда же начнет это сбываться, встаньте и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Верующие не должны впадать в панику или уныние. Пришествия Христа боятся только те, кто не желает встречи с Ним.
1: Во-вторых, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
0: Эта истина очень ясно показана в притче о десяти девах. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Когда пришел жених, готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. 10 дев – это образ церкви. И в притче Христос показал, как его будут ожидать верующие люди. Мудрые девы – это христиане, исполненные Духа Святого. Они встретят Господа с горящими светильниками и будут взяты на небо во время восхищения Церкви. Другая судьба у неразумных дев. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Все 10 дев ожидали жениха, но 5 из них готовились к встрече с Ним. Готовы ли вы к встрече со Христом? Горит ли ваш светильник?
1: И последнее. Помните предупреждение Библии: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющуюся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
0: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Может быть, утром этого дня ангелы спрашивали у Бога: «Почему ты не идешь судить этот мир? Ты ведь видишь, сколько беззаконий совершили люди за эту ночь, сколько зла и насилия произошло, сколько крови пролито, сколько воплей вознеслось». И Господь ответил: «Я все вижу. Мне отвратительно беззаконие, чаша моего гнева переливается через край, но я еще сегодня подожду. Может быть, он или она покается. Если я приду, то им не будет спасения». Бог долготерпит. Может быть, он ожидает твоего покаяния, дорогой слушатель. Может быть, он видит, что ты еще не готов к встрече с ним. Используй правильно драгоценное время Божьего долготерпения.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передача выходит в эфир каждый вторник в 5 часов вечера и каждую среду в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014. Еще раз адрес 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи на следующей неделе.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.

Предлагаем вам послушать рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева» из цикла «Колымские рассказы». Читает Армен Джигарханян.

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени. Ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами. Так велик опыт, человеческий опыт, приобретаемый там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. Аресты 30-х годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли. Словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего правосудия. Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И разобщенные, они умирали в белой Колымской пустыне от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами. На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные из Италии, Франции, Германии, прямой дорогой на крайний северо-восток. Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие, командиры и солдаты, летчики, разведчики. Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности троцкистов, немало не беспокоилась и не ждала ничего нового. Новички спрашивали уцелевших аборигенов: «Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?» Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам: «Через 2 недели каждый из вас поймет и будет делать так же». Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю, и что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить, возможно, дольше процесс еды? В бараке с кружкой горячей, безвкусной, снеговой топленой воды доесть, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве. Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону. Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть, сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью. Глядя на зиму, никуда не побежишь. Но летом, если не убежать вовсе, то умереть свободным. И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за 20 лет заговора. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будут работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда. Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов стал поваром, сам Пугачев культоргом, был фельдшер, 2 бригадира, а былой механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны. Но без конвоя их не выпускали никого за проволоку. Началась ослепительная колымская весна. Без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез понемногу снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды до будущего года. И намеченный день настал.
В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря, и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы ходики. Было 5:00 утра. «Только 5:00», — подумал дежурный. Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар, заключенный солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно. Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара безнадежное дело, что никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, и доверял ключи повару. Тем более в 5:00 утра. Дежурный проработал на Колыме больше 10 лет, давно получал двойное жалование и 1000 раз давал в руки поварам ключи. «Возьми!» И дежурный взял линейку, склонился графить утреннюю рапортичку. Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя надзирателями. Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев. Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели. Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что рано и что поздно? Кажется, чуть раньше, а может быть, чуть позже. Бригада, 10 человек, с троем, по 2, двинулась по дороге в забой. Впереди, сзади, в 6 метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках. Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы, весь отряд, 60 человек. Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамида с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, как какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны. «Это, наверное, Черненко», — не узнавая конвоира, подумал дежурный. «Обязательно напишу на него рапорт». Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали 3 солдата. 2 бросились к дверям спальни, а 3-й застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде. Винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье, босые, кинулись было к двери, но 2 автоматных очереди в потолок остановили их. «Ложись!» — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога. Бригада не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами. Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружие и патронов было взято сколько можно. Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. Беглецы почувствовали себя снова солдатами. Перед ними была тайга. Но страшнее ли она болотстохода? Они вышли на трассу. На шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик. «Вылезай!» — он открыл дверцу кабины грузовика. «Да я вылезай, тебе говорят!» Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе. Рядом с ним Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину
и грузовик помчался. Как будто здесь поворот. Бензин весь. Пугачев выругался. Они вошли в тайгу, как ныряют в воду. Исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая прямиком через удивительный здешний бурелом. Деревья здесь достигали зрелости в 300 лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на их слабых корнях. Поваленные бурей деревья падали навзничь, головами все в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха яркого розового или зеленого цвета. Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени. Весь внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами полярную звезду, любимую звезду пешеходов. В тайге было молчаливо, строго. Огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником. Это была первая его ночь на свободе. Первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу, он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, врывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в разных направлениях брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор, 25 лет тюрьмы. Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссара Власова с его манифестом, приезды к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам. От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный изменник в глазах вашей власти, говорили власовцы и показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане, пленные всех национальностей, получали посылки, письма. У них были землячество, дружба. У русских не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Не мудрено, что в русскую освободительную армию вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных. Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась. Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем, многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима. Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец, Солдатов. У ног его лежит летчик-капитан Хрусталев, судьба которого схожа с пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег, трибунал и лагерь. С Хрусталевым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев, о том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных. И Хрусталев, и майор были людьми дела. И тот ничтожный шанс, ради которого жизнь 12 людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома,
самолета. Аэродромов было здесь несколько. И вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой. Хрусталев и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд. Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. И вот он спит, Хрусталев. Спокойно и крепко. А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнавал все нужное для успеха. Где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик. Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович, оба летчики, товарищи капитана Хрусталева. Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей, гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин. Лагерный, раньше военный фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы. Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие, есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую, бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней. Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть, они не боялись смерти. И никто ведь не выдал, подумал Пугачев, до последнего дня. О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались. Но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью. Вот молодцы, шептал он и улыбался. Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропа вела их. «Медвежья», — сказал Селиванов, сибирский охотник. Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал картографической треноги и стали смотреть в бинокль вниз на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми. «Заключенные, наверное», — предположил Хрусталев. Пугачев вгляделся. «Нет, это солдаты, это за нами. Придется разделиться», — сказал Пугачев. 8 человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо». Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. «Пора назад». «Смотри-ка, слишком много, давай по ручью наверх». Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча. Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз. Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат. Ненадолго автомат его умолк, и стреляла только винтовка. Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал. «Иди один», — сказал Хрусталеву майор, — «постреляю». Он бил не спеша каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича «Идут!» и упал. Из-за большого камня выбегали люди. Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала Плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в падении, грохотали, не долетев еще до низу. Он шел тайгой без дороги, пока не обессилел. А над лесной поляной поднялось солнце.
и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме со всех сторон поляны. «Конец, что ли?» — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем. «Зачем конец?» — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе. Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам. Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны. Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках. Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны, того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал: «Эй, Иващенко, солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены, вам некуда деться!» «Иди, принимай оружие!» — закричал Иващенко из стога. И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту к стогам. Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко. Пуля попала Бобылеву прямо в лоб. «Молодчик!» — похвалил товарища солдатов. «Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно. Его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Но держись!» Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы. Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко. Другой сток молчал. С десяток трупов лежало в болоте. Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову, и он потерял сознание. Николай Сергеевич Брауде, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом, как говорилось в телефонограмме. Брауде, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, видавший виды больничный грузовичок, двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные студебеккеры, груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего 40 километров, но из-за частых остановок, из-за беспрерывных проверок документов Брауде добрался до цели только через 3 часа. Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. «Что тут, война, что ли?» — спросил Брауде у генерала, когда они поздоровались. «Война не война, в первом сражении 28 убитых, а раненых посмотрите сами». И пока Брауде умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге. «А вы, — сказал Брауде, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли, 2-3 эскадрильи и бомбили, или прямо атомной бомбой». «Вам все смешки, — сказал генерал-майор, — а я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо уволят из охраны, а то ведь с преданием суду всякое бывало». Да, Брауде знал, что всякое бывало. Несколько лет назад 3000 человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока этап шел, из 3000 человек в живых осталось человек 300. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе этапа, был принесен в жертву и отдан под суд. Брауде с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны. Ни одного беглеца среди них не было. На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Брауде. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания. Брауде оказал ему первую помощь и по приказу Артемьева вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции. Все было кончено.
Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом. Там были сложены тела убитых беглецов. А рядом вторая машина с телами убитых солдат. Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам 2000-километрового шоссе. 12-го майора Пугачева не было.

0: Рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева» читал Армен Джигарханян.
1: На этом наша передача завершена. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.